0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1796 году родился Николай I, российский император с 1825 года. Когда у цесаревича Павла родился третий сын Николай, императрица Екатерина сказала приближенным: «Судя по необыкновенной его силе, он предназначен царствовать, несмотря на то, что у него есть два старших брата». Младенец действительно впечатлял. Ростом один аршин, то есть 71 сантиметр, и руки у него были, как у взрослой женщины, кричал младенец басом. Но никто не всерьез не предполагал, что Николай станет императором. Однако внезапная смерть Александра I, также внезапный отказ от престола другого брата, Константина, открыли Николаю дорогу к трону. Он был очень сложным человеком. С одной стороны, патриот, организованный и практичный человек. С другой – деспот по натуре и по привычкам. Никто ни в чем не смел соперничать с Николаем. И все быстро поняли, что надо просто преклоняться, и трепетали перед ним. Страна стала просто напитываться ложью, угодничеством и лицемерием. Во всех учреждениях и университетах господствовали казарменные порядки, но не дисциплина и организация дела там процветала, а то, что называлось шагистикой. Инициатива подавлялась, за малейшее непослужение чиновники отправлялись в тюрьму, а студенты – в солдаты. В конце концов, страна перестала заниматься делом и принялась исключительно угождать прихотям вельможного самодура. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург. Best.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
9: You're listening to Best.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
3: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
2: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вот человек растет, он берет себе большую кубатуру, свежее мотоцикл, интереснее мотоцикл, и перешел с маленькой кубатуры на большой, солидный, крутой. И таких примеров есть ряд. 3-4 года очень сильно вырастают в кубатуре, в навыке, но эти люди катаются. Это не так, что ты взял мотоцикл и, там, не знаю, в субботу выехал один раз кофе попить на стрелку или где там его пьют, и все. Это прям люди, которые катаются. Им просто очень быстро надоедает, им не хватает под их уже цели, идеи, мощи мотоцикла или там, не знаю, кофр, может, ему нужен, а у него мотоцикл, не знаю, кофе-рейсер, где его нету просто физически.
2: Слушай, а это всегда потеря денег, да? Ну вот смена мотоцикла, как многие думают, я приеду в мастерскую к тебе, например, да, и там оставлю в мастерской свой там за какие-то деньги, доплачу и возьму, там у ребят стоит мотоцикл там другой, то есть вот некую разницу доплатил, такой трейд-ин. Это все равно всегда такая сильная потеря денег, и наверняка же есть люди жадные, которые нифига, а которые хочет свой продать максимально дороже, другой купить максимально дешевле и так далее. Это же целый мир.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио. Where rock music lives.

Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дон». Титульный спонсор «Спецпарк». Категория 6+.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music. Примите меры.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 867 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 58 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 63 человека, в том числе 4 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни всего 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 9 дорожно-транспортных происшествий, 2 человека погибли. Ранения различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Возьми с собой Моторадио.
6: Но почему вам понадобилось скрываться от меня?
7: Видите ли, Ватсон, если бы знали, что я здесь, это могло бы только повредить делу.
8: Моторадио представляет.
9: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ. Дневник мотоциклистки». Давайте немного расслабимся. Какие-то предыдущие выпуски были немного трагичные, исторические. Давайте немного с юмором подойдем к нашей замечательной жизни. И тему для этой программы мне, собственно, дал мой знакомый. Его зовут Дмитрий Сидоркевич. И многие знают его как почтальона Печкина, потому что Дмитрий совершенно идеально вошел в образ легендарного почтальона. Он ездит на мотороллере, развозит письма. Ну, в общем, этого человека в Петербурге знают очень многие. Замечательный, добрый, интересный персонаж. Вот. И Дима, собственно, мне в группе «Девушки-байкеры» подкинул такой вопрос. Опрос, вернее. Вот так вот звучал вопрос-опрос. «Милые барышни, позвольте поинтересоваться с целью повышения образованности, так сказать. А в чем сакральный или какой иной смысл фотографирования в закрытых шлемах?» Ну, давайте вперед паровоза забежим. Можно я отвечу сама? Ну, честно говоря, ну, потому что, да, были такие ответы, потому что в шлеме все красивые, вот, потому что, когда ты едешь куда-то на мотоцикле, у тебя размазывается косметика, у тебя сминаются волосы, и когда ты начинаешь, ну, перед тем, как красиво сфотографироваться, тебе приходится причесываться, заново краситься и все такое, вот. Ну, и плюс шлемы бывают красивые, у меня, например, довольно красивый шлем. Но давайте почитаем ответы. Собственно, Ирина, администратор, уважаемый, наша группа ответила. Кто как хочет, тот так и фотографируется. Главное, чтобы было красиво. Ну, собственно, Дмитрий ответил, это понятно, да, но это же конкурс красоты в паранджах. Ну, на самом деле, скажу, что Ирина девушка очень красивая, фотографируется она не только в шлемах, но и без. И ей идет, потому что у нее замечательно красивое лицо. Вот. Ира у нас красотка. Ответил еще один такой человек, Филипп. Филипп очень много чего пишет в комментариях, конечно, часто по делу и без. Шлем делает девушку загадочной, и в этом вся суть. Кто находится под шлемом, красотка или баба-яга? Ну, под шлемом может девушка с усами, кстати, находиться. Будьте аккуратнее, с бородой. Леха ответил. Ну, все же лучше, чем пакет. Ну, действительно, да. Мужчина, кстати, вот ответил очень по-женски. Одел шлем, смахнул косметику, а краситься в шлеме трудно. Чего непонятного-то? Да, ну и девушка прокомментировала, Дмитрий. Да куча еще прилизанные волосы, так как былой объем сразу пропадает, а шлем снимая, остаются следы от подшлемника. Тут два варианта, либо выжидать, когда они исчезнут, либо все же фото в шлеме. Кстати, согласна. Следы от подшлемника, они очень сильно втираются в кожу, и ты очень долго на сальто вот приезжаешь куда-то на работу, еще куда-нибудь, и ходишь такой красной полосой на лбу и на щеках. На самом деле, действительно так. И чем ты старше, тем эти полосы, зараза, они тем дольше рассасываются. Какие еще интересные ответы? А, Юля пишет. Почему вопрос к барышням? Мужчины по большей части тоже так фотографируются. Да, очень много мужчин в шлемах фотографируются. Не в обиду мужчинам. приезжает такой брутальный красавчик, весь в такой красивой экипировке, на таком красивом мотоцикле, в шлеме, просто вау, брутал, снимает, а там такой, ну такой человек, такой. Ну, не бывает некрасивых мужчин, не бывает некрасивых женщин, о чем мы? Потому что красота человека, она внутри, она в душе, бывают внешне, скажем так, страшненькие мальчики и девочки, но это такие прекрасные люди, в которых просто невозможно не влюбиться. А красавчики и красавицы, наоборот, часто бывают просто отвратительными. Это уж как получится. А, пишет Светлана. Причина — отсутствие фотогеничности. И она тут же уточняет. Я исключительно за себя говорю. Дмитрий, собственно, Печкин говорит, что же, кокетство и скромность. У нас это какая-то самокритичность должна присутствовать, потому что я, на самом деле, тоже не фотогеничный человек. А когда меня репортажные фотографы фотографируют, мне хочется иногда просто их убить. Потому что они эти фотографии выкладывают. Меня с каким-то открытым ртом, меня с каким-то некрасивым ракурсом, с какими-то морщинами, еще с чем-то. В общем, ребята, не фотографируйте меня, пожалуйста. А, Олеся пишет, а вы видели, как в шлеме щеки сплющиваются? Да, потому что нормальный шлем должен сидеть обязательно плотно на голове, он не должен быть тебе мал, но он не должен болтаться, потому что болтающийся шлем – это практически не защита. И щечки реально плющатся, это очень смешно. Угу. Глаза бесстыжие спрятать за такую срамоту, пишет Екатерина Загородская. Это, конечно же, она шутит. Татьяна пишет Гаязова, тоже девушка интересная, которая какие-то мероприятия проводит. Хороший такой персонаж в нашей группе, Татьяна. Я не понимаю, кто-то в трусах или без них совсем на мотоцикле. Девушек, которые на них не катают даже. А в шлеме или без, пофигу. Хотя я скрываю свои морщины. На ботокс денег нету. На самом деле, ботокс... я уже много раз говорила, что мотоцикл удовольствие дорогое. Дорогое, потому что сами по себе мотоциклы стоят недешево, если они свежего года, если они нормального производителя. И экипировка тоже денег стоит. Поездки куда-то, путешествия, это вообще космос чего стоит. Особенно если за границу, куда-то сейчас. На ботокс у любой мотоциклистки деньги есть, но вопрос, нужно ли его делать, и, конечно, что ответ был шутка юмора. Я согласна, что фото в трусах или без на мотоциклах. Я в другой программе об этом поговорю, у меня плюс пусть захейтит. Тот же Дмитрий Печкин тут со мной дискутировал на тему этих жоп и трусов. Потом в отдельный выпуск я это вынесу, мне прям даже хочется. Что еще было интересного? Очень много комментариев, на самом деле, потому что интересная тема, забавная и смешная. Ростислав написал. Мужчины любят смотреть на ваши шикарные глаза, а потом на все другое желательно потрогать. Вообще не по адресу он зашел, конечно, в нашу группу, мы тут не мотопара. Такой смешной вопрос-опрос получился. На самом деле, пофигу реально, как фотографироваться в шлеме или без, в экипировке или без, потому что на фотосессии девушки специально часто приезжают без экипировки, в платьишках, в каких-то шортиках, но это не значит, что они всегда так ездят. Не нужно в заблуждение вводиться, когда вы видите красотку в платьишке на мотоцикле, на фотографии. Скорее всего, возможно, что она просто присела пофотографироваться, а возможно, действительно, это мотоциклистка, и она в фулл экипе ездит, просто, фулл экип скрывает чаще всего наши фигуры, очень много чего скрывает. У меня, в общем, мальчишеский экип такой. Если бы не манера езды, меня, может, из-за мужика бы приняли за рулем. Скоро примете. На сегодня все. Напоследок стихотворная зарисовка, даже не стихотворение, просто родилось вот так вот. Это время сирени и веры в надежду. Это время любви, зародившейся снова. Это время, зависшее где-то там между. Сном и явью, взяв сны в основном за основу. На сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
7: Как это верно, Ватс?
10: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
8: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1796 году родился Николай I, российский император с 1825 года. Когда у цесаревича Павла родился третий сын Николай, императрица Екатерина сказала приближенным: «Судя по необыкновенной его силе, он предназначен царствовать, несмотря на то, что у него есть два старших брата». Младенец действительно впечатлял. Ростом один аршин, то есть 71 сантиметр, и руки у него были, как у взрослой женщины, кричал младенец басом. Но никто не всерьез не предполагал, что Николай станет императором. Однако внезапная смерть Александра I, также внезапный отказ от престола другого брата, Константина, открыли Николаю дорогу к трону. Он был очень сложным человеком. С одной стороны, патриот, организованный и практичный человек. С другой, деспот по натуре и по привычкам. Никто ни в чем не смел соперничать с Николаем. И все быстро поняли, что надо просто преклоняться, и трепетали перед ним. Страна стала просто напитываться ложью, угодничеством и лицемерием. Во всех учреждениях и университетах господствовали казарменные порядки. Но не дисциплина и организация дела там процветала, а то, что называлось шагистикой. Инициатива подавлялась, за малейшее непослужение чиновники отправлялись в тюрьму, а студенты – в солдаты. В конце концов, страна перестала заниматься делом и принялась исключительно угождать прихотям вельможного самодура. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: У нас сложилось свое небольшое комьюнити, что интересно. Мы их называем Артмото Гараж Друзья.
2: Friends.
1: Friends, да-да-да. У нас недавно тут киновечер проходил. Мы собирались своим небольшим тесным кружочком.
2: Так.
1: Вот все друзья, которые, назовем их амбассадоры,
2: так,
1: приехали, посидели, чипсики поели, фильм «Самый быстрый индиан» посмотрели.
2: Так.
1: Ну, круто было. У нас же большие вот эти экраны, и ребята пришли с запросом ко мне: давайте собираться вместе, смотреть фильмы, обсуждать что-нибудь. Ну, было душевненько.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытания, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да, Илья Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капкаев.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
17: Best

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, с вами Макс Дед, Гранд-па Райдер Джон Доу. Сегодня мы говорим о том, какие правила дорожного движения байкеры и мотоциклисты нарушают чаще всего.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
21: Да, мы по натуре беспредельщики. Конечно, можно перечислить те правила дорожного движения, которые мы, ну, в принципе, нарушаем. Давайте поговорим о том, как можно улучшить правила дорожного движения, чтобы их не нарушать. Ну вот, дед, ты сейчас сказал, да, кто же их изменит? Да, наверное, никто не изменит, но это не значит, что мы не можем это обсудить. Я заглянул на ресурс, о котором написано, какие чаще всего правила нарушают байкеры и мотоциклисты. Ну вот, до смешного, ребята. Езда без прав. Вы серьезно? Отсутствие страхового полиса. Отсутствие документов на мотоцикл. Как это вообще возможно в современном мире? Вот это мне понравилось. Игнорирование красного сигнала светофора. Серьезно? Может быть, поэтому каждый год новые? Парковка на тротуарах. Ну, подождите, а где еще можно парковаться? Виляние между автомобилями. Нарушение правил маневрирования. Так и написано. Ребята, у меня на канале есть видео про междурядье, ну просто залезьте и посмотрите. Даже не хочу это обсуждать. Давайте поговорим о тех вещах, которые, возможно, можно изменить. В моем понимании, самое часто нарушаемое правило – это превышение скорости. И протекает оно из тех же самых правил дорожного движения и из того, что допускается у нас на дороге. Итак, разрешенная скорость 80 км в час – плюс 20 км в час скорость потока, и считается, что выживание байкера на дороге – это плюс 20-40 км в час к скорости потока, потому что таким образом поток становится стоячим для того, кто ездит на мотоцикле, и можно спокойно всех объехать. Но сейчас давайте поговорим о том, что превышение скорости, вот оно из этого и вытекает. Многие склоняются к тому, что превышение скорости потока на 20-40 км в час – это вопрос безопасности. Так вот вам прямое нарушение правил дорожного движения скоростного режима. Что с этим делать, господа? Напишите, как вы к этому относитесь. Особенно будет интересно послушать автомобилистов, которые сами нарушают правила и еще ругают байкеров, что они нарушают правила. Вот такой парадокс. Возможно, это никогда не изменится, но это не запрещает нам об этом говорить. Второе самое нарушаемое правило – это движение по мотополосе. У нас есть мотополоса? Неужели? Кто-нибудь когда-нибудь видел мотополосу?
22: Ну ты видел? Видел?
21: Один мой друг попал в аварию на МКАДе. Позвонил мне и попросил телефон юриста, чтобы помогли ему разобраться в этой аварии. Он попал в аварию на мотоцикле. Я попросил рассказать ему, что случилось. Первое, что я услышал, я ехал по мотополосе. Следующий комментарий. Дружище, ничто тебе не поможет, потому что никакой мотополосы не существует. Это негласно принятое название вот той обочины, или даже это не обочина, это скорее разделительная полоса, по которой и едут байкеры на МКАДе в Москве. Ребята, давайте признаемся, но это не мотополоса, по ней нельзя ездить. И да, мотобас стоит в засадах и штрафует постоянно за движение по этой полосе. Так можем ли мы что-то сделать с этим? Возможно, если бы была выделена полоса для мотоциклистов, это было облегчило задачу. В Москве и на МКАДе, и, возможно, даже на третьем транспортном кольце. Конечно, этой серии «Неужели это когда-нибудь произойдет?»
23: Непоколебимая уверенность, что все изменится.
21: Но вы знаете, даже я уже слышал, что обсуждается возможность движения мотоцикла по автобусной полосе. Ребята, напишите в комментариях, вы ездите по автобусной полосе? Ведь это достаточно опасно. С прилегающей территории выезжают машины, которые даже не могут оценить вашу скорость и время, с которым вы приближаетесь к ним. Но согласитесь, было бы здорово иметь возможность ездить по мотополосе на мотоцикле. Да, сейчас все автомобилисты скажут, ну вот вам еще и привилегии дать. А вы знаете, есть страны, в которых мотоцикл имеет преимущество перед машинами. Да, да, ребята. Я катался там, одно удовольствие, и никто из автомобилистов не возмущается. А знаете почему? Потому что ездите вы на мотоцикле или на машине. Ну давайте согласимся. Иногда мы нарушаем правила дорожного движения.
1: Дайте мне слово, что никому ничего про это не скажете.
21: Есть еще одно правило, которое байкеры постоянно нарушают. На перекрестках они выезжают за стоп-линию и останавливаются между стоп-линией и пешеходным переходом. Кажется, ну вот, такие дерзкие куда-то вперед поехали, чтобы быстрее стартануть. На самом деле этому есть простое объяснение. Когда ты выезжаешь за стоп-линию, ты видишь весь перекресток. И вот этих вот автомобилистов, которые проскакивают на моргающий красный. Но даже это порой не спасает. Как вы знаете, большинство аварий с мотоциклистами происходит именно на перекрестке. Я знаю страны, в котором выделен специальный карман для того, чтобы мотоциклисты могли выехать в него. И пока мотоциклисты не стартуют с перекрестка, автомобилисты даже не трогаются. Ну вот, все сейчас будут возмущаться. Но, ребята, я даже знаю, что у нас вопрос этих карманов обсуждался. На перекрестках чаще всего аварии с мотоциклом происходят из-за того, что не видно ни его, и сам байкер не видит того, что происходит на перекрестке. Поэтому карман между стоп-линией и пешеходным переходом реально спасает жизнь. Есть еще одно правило, которое меня прямо удивляет. Это конструктивные элементы мотоцикла. В последнее время я столкнулся прям с парадоксом. Меня пытаются наказать за то, что на моем мотоцикле стоят дуги безопасности, потому что они, видите ли, не предусмотрены изначальной стоковой конструкцией мотоцикла. Господа, вам не кажется, что это парадокс? То есть меня пытаются заставить снять то, что спасает мою жизнь больше всего. Могу согласиться с прямотоками, могу согласиться с номером сбоку. Да, это еще хоть как-то логично объяснимо. Это шумит, а это не видно в камеры. Наверняка кто-то из вас подробно знает, вот с какого перепуга дуги безопасности попали под конструктивные элементы мотоцикла. Это называется «снимите дуги, заплатите штраф и разбейтесь нахрен чертям». Мы все в большей или меньшей степени знаем правила дорожного движения. Мы даже учились в разные времена. Правила дорожного движения развиваются. И это здорово. Они обеспечивают безопасность. Они обеспечивают организацию дорожного движения. Но есть правила, которые хотелось бы изменить. Просто для того, чтобы это было удобнее и безопаснее. Есть еще одно нарушение. Ну, я считаю, что это скорее бычка. Взять и замазать свой номер. Ну, ребята, ну детский сад. Ну, хотите вы гонять, гоняйте. Да все мы знаем эти камеры, которые стреляют и видны номер. Ну, неужели нужно замазывать номер вот этим вот баллончиком с грязью? Ну, хотя бы стринги на него наденьте, тогда хоть какой-то эффект от этого будет. Если сотрудник ДПС подойдет, скажет, ух ты, не знаю, откуда это взялось? Ну, хотя бы поржать можно будет. А вот что будет с байкерской культурой, когда заставят повесить номер впереди на мотоцикле? Не дай бог, не дай бог. Но все равно очень интересно. Может быть, вот тогда и закончится байкерская культура. С вами был Макс Дед. Увидимся на дорогах и в магазине Grandpa Rider John Doe. Правила дорожного движения будут меняться.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: А что вообще чаще всего идет не по плану и все время вас пугает? То есть, когда вы там обсуждаете, например, там, еда, все нормально, там, музыка, все нормально. А вот это вот, вот это мы всегда боимся. Боимся, как пойдет.
2: Частенько бывают проблемы на фестивале, связанные с недисциплинированным поведением участников. Ты приглашаешь людей там на фудкорт. Говоришь, ребята, пожалуйста, кормите людей, зарабатывайте деньги. Для нас очень важно, чтобы дать работу выборгским людям, всем, потому что это поднимает экономику, это очень важная составная часть бизнеса. Вот. Торговцы, ребята, говорим, ребята, пожалуйста, очень аккуратно. Вот здесь сейчас будет проходить мотопарад, проезжать, 1000 мотоциклистов. Плевать, выдвигаются на проезжую часть, ставят свои дополнительные раскладушки, какие-то вешалки и занимают. У нас в прошлом году был коллапс, мы не смогли с парада вернуться из-за этого. Вот. И вот хотелось бы призвать к тому, что мы обеспечиваем возможность, приглашаем много людей, у вас возможность есть торговать, зарабатывайте, пожалуйста, ну и уважайте нас.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Классика. Your lifestyle.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
7: Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий на Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, июль настал и принес нам много нового в нашу мото- и автожизнь. Я думаю, вы уже догадываетесь, о чем я. Конечно, это тотальный дефицит топлива. Я сам живу на севере города, и теперь каждый раз, проезжая мимо заправок, я машинально оцениваю очередь и наличие топлива. Если автомобиль у меня на дизеле, и мне в чем-то сильно проще с ним, то найти бензин для мотоцикла – это действительно проблематично. Более того, у меня на байке сейчас около 3 литров топлива в баке. А днем на неделе заправиться ну никак не вышло, и я вынужден пока что отложить катание на байке, чего я совершенно не хотел делать. Но ситуация все равно лучше, чем в Забайкальском крае, где моя подруга стояла в 4-километровой очереди. В общем, теперь не только погода, но и топливо – фактор, который влияет на покатушки. Надеюсь, скоро все наладится. Ну а что касается погоды, то тут тоже все замечательно. Конечно, это сарказм. Опять синоптики обещают нам дождливую погоду. Я очень надеюсь, что они ошибаются, но тут только время покажет. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 8 июля в среду, как обычно, состоится очередная встреча прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. В случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны 2 билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи прохвата, который, конечно, проедет весь маршрут до конца. 11 июля в субботу команда Т-13 приглашает принять участие во втором квесте сезона 2026 «Байкеры и сундук мертвеца». Если вы готовы пройти маршрут, разгадывать загадки, выполнить задания и найти клад, то мероприятие точно для вас. Зона квеста – это Ленинградская область, Лужское направление. Старт квеста в 11:00, стоп-игра в 17:00. После финиша квеста можно присоединиться к отдыху с шашлыками и движу с командой. Сбор участников состоится в офисе Т-13 по адресу Рощинская улица, дом 38, с 10 часов утра, где можно будет зарядиться отличным настроением и угоститься вкусняшками. Стоимость участия в квесте – 1500 рублей. Продуктовый сбор – 500 рублей с человека. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 10 июля в пятницу в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится концерт «Kiss Tribute Show». Головокружительный концерт для всех поклонников культовой группы «Kiss». Сборник безупречно подобранных композиций самой эпатажной американской команды прозвучит в фееричном исполнении. Живой звук, уникальный грим, световое шоу, атмосфера сногсшибательных шоу «Kiss». Все это для вас с любовью и бережным отношением к оригиналу. Ну а представят нам их музыканты проекта «Kiss Tribute». Для поклонников творчества группы это прям-таки обязательное событие. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. 11 июля в субботу на крыше Roof Place по адресу Кожевенная линия, дом 30, состоится концерт «Сектор газа. Летний фестиваль на крыше». В этот день в компании музыкантов золотого состава «Сектора газа», дочери Юрия Хоя Ирины Клинских, а также групп «Черный вторник» и «Сектор газовой атаки» у вас будет уникальная возможность услышать любимые песни Юрия Хоя на одной из главных петербургских летних концертных площадок под открытым небом – Roof Place. Программа концерта будет состоять из давно проверенных временем хитов «Сектора» в исполнении групп «Сектор газовой атаки» и «Черный вторник» с непосредственным участием музыкантов золотого состава группы «Сектор газа». Ну, такое точно нельзя пропустить. Полагаю, даже я захочу сходить на этот концерт. Открытие дверей в 17:30, ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мотороссия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Что ж, на этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото-Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А там нельзя, чтобы кто-то находился вообще, да?
2: В фургоне?
1: Или, ну, предположим, был бы у вас рабочий, который специально для этого предназначен. Там вообще по технике безопасности может кто-то быть?
2: Нет, по закону нельзя. То есть это должна быть тогда грузопассажирская машина, должны быть пассажирские места.
1: А да. Есть такие законы, да?
2: Ну, это грузовой автомобиль, при большей сути, в кузове. Это грузовой автомобиль. В грузовом автомобиле.
1: Ну, это микроавтобус, большой микроавтобус.
2: Да, но если мы говорим о перевозке пассажиров, там должны быть места, оборудованные для пассажиров. Кресла, ремни безопасности и так далее. В кузове мы максимум можем растянуть его стяжками. Но, как я говорил, они есть мягкие, ничего не натрется.
1: Это понятно, это базовые вещи.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Blues Radio.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 867 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 58 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 63 человека, в том числе 4 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни всего 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 9 дорожно-транспортных происшествий, 2 человека погибли. Ранения различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: classic rock station, we wouldn't remember a thing.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1796 году, родился Николай I, российский император с 1825 года. Когда у цесаревича Павла родился третий сын, Николай, императрица Екатерина сказала приближенным: «Судя по необыкновенной его силе, он предназначен царствовать, несмотря на то, что у него есть два старших брата». Младенец действительно впечатлял. Ростом 1 аршин, то есть 71 сантиметр, и руки у него были, как у взрослой женщины, кричал младенец басом. Но никто не всерьез не предполагал, что Николай станет императором. Однако внезапная смерть Александра I, также внезапный отказ от престола другого брата, Константина, открыли Николаю дорогу к трону. Он был очень сложным человеком. С одной стороны, патриот, организованный и практичный человек. С другой, деспот по натуре и по привычкам. Никто ни в чем не смел соперничать с Николаем. И все быстро поняли, что надо просто преклоняться, и трепетали перед ним. Страна стала просто напитываться ложью, угодничеством и лицемерием. Во всех учреждениях и университетах господствовали казарменные порядки, но не дисциплина и организация дела там процветала, а то, что называлось шагистикой. Инициатива подавлялась, за малейшее непослужение чиновники отправлялись в тюрьму, а студенты – в солдаты. В конце концов, страна перестала заниматься делом и принялась исключительно угождать прихотям вельможного самодура. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you want to be the best? Your music, your choice.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вообще вот эта культура ухода за подобной техникой и ее популярность, она как-то подрастает? Ты вот видишь тенденцию? Или наоборот, такой пофигизм в народе и как-то только отдельные адепты говорят, я хочу на чистом есть, а основная масса это наплевать?
2: Слушай, я думаю, это зависит именно от публики. Конкретно у нас большая часть клиентов или друзей, они все любят чистые мотоциклы, они любят обслуженные мотоциклы, чтобы нигде там без там потеков и прочего. Но это конкретно моя публика. Понятно, что если там человек, ну, такой, скажем так, неряшливый, то понятно, что у него мотоцикл будет такой.
1: То есть это не ваш клиент?
2: Нет,
1: в
2: нет.
1: В этом смысле, да?
2: Ну, скорее всего, мы там предложим привести все в порядок, скорее всего, там по деньгам не сойдемся, или скажет, это не надо. А у нас есть одно правило. Вот делаем, как нам нравится, чтобы это было хорошо, никаких потом вопросов, претензий, чтобы все наслаждались. А где-то там кроить, что-то резать, не, мы просто откажемся от работы, ну, найдем человека того, кому нужно сделать хорошо, чтобы вот подружиться и не париться.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню!
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Есть такой тонкий момент, чисто бытовой, когда там же у вас жилой комплекс, и мотоциклисты приезжают, и немножко так за вас страшно, что бабушки начнут звонить в полицию, что внизу собрались банды
2: разбойников,
1: гангстеров.
2: Колеса.
1: Это как-то вы решаете как-то? И вообще, есть ли эта проблема?
2: Мы изначально с этим столкнулись, да, действительно. Приходили к нам пару раз жалобы, вот. Но мы всем своим клиентам объясняем, чтобы они парковались перед домом, вот, выключали.
1: И заходили во двор уже пешком,
2: либо,
1: да?
2: Закатывались, да, ага. Вот, либо, в принципе, оставляли перед воротами нашими ролетными, то есть там можно, там же парковка, вот, и, да, проблема решена, абсолютно моментально решилась, потому что, ну, ребята все, слава богу, понимают, с пониманием относятся.
1: Ага.
2: То есть проблема вообще на корню решена.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Saint Petersburg.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Что было сложным самым таким? Вот во что упирались самые первые годы? Ну, там, скажем, отсутствие денег или там плохая погода, и, не знаю, там, политика партии. Ну, не,
2: у нас как бы есть люди, ответственные за погоду. С этим, слава богу, спасибо им и Господу, что нам очень помогают. Первые годы была проблема у нас, реальная была проблема с органами внутреннего правопорядка. Нам запрещали продажу пива, которая абсолютно разрешена в Ленинградской области. В Петербурге есть закон губернатора, на массовых предприятиях возможно. Вот. И приходилось вот это очень нервничать, переживать, как бы, потому что выбивать свои реальные права, это как бы очень сложно. И у нас до сих пор есть проблема, которая, может быть, неудобно говорить, но дело в том, что в законодательстве нашем есть небольшое такое, ну, неудобство, скажем так, мне кажется, непродуманность. Когда идет колонна в 3-4-5 тысяч мотоциклов, ей невозможно проехать, полностью соблюдая правила дорожного движения. Во всей стране нашей каким-то образом сотрудники ГИБДД смотрят на эту ситуацию, и везде все мотопарады сопровождаются сотрудниками ГИБДД. Мы сейчас были 16 мая на юбилейном Московском мотофестивале, где в колонии по Москве проехало 20 тысяч мотоциклов. Кольцо было заполнено, была великолепная безопасность. Вот. В нашем родном фестивале, к сожалению, нам частенько отказывают в этом, и мы вынуждены. Хорошо, у нас губернатор является по закону сопровождаемым лицом, и ему положен автомобиль.
1: То есть вы его используете, он едет в виде колонны?
2: Спасибо, Александр Юрьевич, что благодаря ему у нас есть сопровождение.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 867 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 58 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 63 человека, в том числе 4 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни всего 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 9 дорожно-транспортных происшествий, 2 человека погибли. Ранения различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что у вас вот этот ряд мотоциклов, 6 штук, они заправлены все под завязку, все чистые?
2: Совершенно верно.
1: И если все будет соблюдаться клиентами, что они будут возвращать чистые и дозаправленные, то в этом состоянии они будут постоянно, да, ходить?
2: Все верно. Получается, ну, да? Понятно, что где-то какие-то могут быть нюансы, и мы, как сказать, мы не стоим в стороне. Если человек приехал, просто бывает, погода тоже вносит свои коррективы, да, человек поехал, откатался, вот тут мойка на соседней улице, но пока он с мойки доехал до нас, там немножко где-то там грязью закидало. Конечно, мы не будем стоять и говорить, что...
1: И бензина полбака съела через дорогу.
2: Ну, это уже вряд ли, да. Конечно, где-то мы будем все равно их загонять, еще приводить в порядок, восстанавливать внешнее состояние, если это будет требоваться, и, конечно же, следить прежде всего за техническим состоянием. Повторюсь, для нас цель, чтобы люди... Так же, как и с перевозками у нас, чтобы с прокатом люди уехали, получили то, зачем они поехали, удовольствие, кайф, отдых, классное времяпрепровождение, фотографии, видео, там, чтобы у них это осталось как классная память, и вернулись довольные. Вот наша цель.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Lifestyle.

0: Моторадио. Все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин. Это
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе для Фиксбалка.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
13: если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Ага. Вот, там дорога,
15: а дальше? Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
19: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы.
2: На Моторадио.
3: Привет, друзья! В эфире Моторадио, подкаст «Попутный ветер морской столицы», и я Джум, президент военно-морского мотоклуба «Фордовинд МС». Привет всем, кто прямо сейчас слушает нас за рулем. Неважно, байк это, фура или городская легковушка. А может быть, вы вообще слышите меня за работой или на отдыхе. Знаете, о чем я постоянно думаю, когда мы собираемся моряками, клубом, или когда я просто смотрю на мотоциклистов в гаражах и на трассе? Я смотрю на нашу мотоциклетную тусовку и вижу удивительную вещь. Мотоцикл — это почти никогда не единственная страсть человека. Загляни к любому проверенному байкеру в гараж или домой, и ты обязательно найдешь там кучу других вещей. У одного в углу стоят потертые горные лыжи или сноуборд, у другого на стене висит кайтовое крыло или гидрокостюм для серфинга. Третий полирует ствол дорогого охотничьего карабина или собирает рюкзак для штурма очередной вершины в альпинистских кошках. Летом кайты, гидроциклы, зимой доски, круглый год оружие, тактика, стрельбище. Возникает резонный вопрос, почему именно такое сочетание? Почему нас, мотоциклистов, с такой непреодолимой силой тянет во все эти, мягко говоря, экстремальные дебри? Кто мы такие на самом деле? Разносторонние экстремалы или просто, как нас иногда называют обыватели, адреналиновые маньяки? Давайте разберем это с точки зрения психологии, жизненного опыта и, если хотите, моей прошлой военно-морской службы. Ведь море и мотоцикл, как оказалось, дают нам много общих ощущений. Начнем с простого. Вот обыватель думает, что экстрим — это когда человеку жить надоело. Полная чушь. Нам жить хочется так, как ему не снилось. Но у нашей психики есть одна особенность. Назовем ее высоким порогом стимуляции. В психологии есть четкий термин «поиск ощущений» — «sensation seeking». Это генетически обусловленная черта. У нас от природы мозг устроен так, что обычная размеренная жизнь в режиме «дом, офис, пятничный бар» кажется ему ментальной тюрьмой. Нам банально не хватает дофамина и норадреналина, чтобы чувствовать себя живыми. Когда ты садишься на байк, открываешь ручку газа и закладываешь поворот, твой мозг переходит в режим боевой готовности. Время замедляется, картинка становится кристально четкой, ты здесь и сейчас. И вот в этот же самый механизм включаешься, когда ты стоишь на вершине горы на сноуборде, глядя на крутой склон, или когда ты ловишь ветер на кайте, и тебя тащит по волнам с бешеной скоростью. На мотоцикле ты управляешь железным конем, на серфе или кайте управляешь стихией воды и ветра. Суть одна. Ты берешь хаос, опасность, огромную скорость, и силой своей воли, своего мастерства подчиняешь их себе. Это чистейший первородный восторг контроля над ситуацией. А теперь посмотрите на оружие и охоту. Казалось бы, где байк, а где карабин? Но связь прямая. Оружие требует невероятной концентрации, стрельба — это медитация. Ошибка на долю миллиметра при прицеливании — и ты промахнулся. Ошибка на мотоцикле на долю секунды — и ты в кювете или намотался на отбойник. И там нужна абсолютная синхронизация разума и тела. Охота и тактическая стрельба — это возвращение к древним инстинктам воина, защитника, добытчика. Это те же гормоны, та же концентрация, тоже умение просчитывать риски на три шага вперед. Как офицер флота, я вижу здесь еще один глубокий психологический пласт. Почему наш мотоклуб называется «For the Wind»? Это флотское понятие «самый благоприятный попутный ветер». Но чтобы идти «For the Wind», нужно уметь управлять парусами. На флоте, в альпинизме, в мотоциклетном братстве везде ценится одно и то же – надежность и профессионализм. Ну или умение, можно так сказать. Умение выполнять свою задачу правильно, вовремя и чтобы не пришлось переделывать. Когда ты идешь в связке на

0: вершине горы твоя жизнь буквально зависит от парня, который идет выше или ниже тебя. Когда ты идешь в мотоколонне, ты должен быть уверен в каждом, кто держит строй рядом. Экстремальные увлечения отсеивают случайных людей. В них нет места фальши, дилетанты не приживаются. Горы не прощают понтов, море не прощает глупости, скорость на трассе не прощает самоуверенности, а оружие не прощает халатности. Поэтому люди, выбравшие этот путь, подсознательно ищут себе подобных. Нам комфортно среди тех, кто понимает цену ответственности. Нам важна эта субкультура, где мужчина остается мужчиной, где слово имеет вес. А взаимовыручка – это не пустой звук, а закон выживания. Гидроциклы, кайт, сноуборд, альпинизм – это все инструменты для переключения скоростей в нашей голове. Нам жизненно необходим этот контраст. Если мы не будем выплескивать эту внутреннюю энергию, эту ядерную батарейку в мирное русло, в спорт, в преодоление себя, в километры дорог, она начнет разрушать нас изнутри. Экстрим для нас – это не способ умереть, это наша личная терапия, наш способ оставаться ментально здоровыми, сильными и спокойными в обычной жизни. Заметьте, самые экстремальные парни в повседневной жизни часто оказываются самыми спокойными, рассудительными и неконфликтными людьми. Почему? Да потому что им не нужно ничего доказывать в пробках или очередях, они все доказали себе на волне, на склоне или на треке. Подводя итог, хочу сказать всем, кто нас слушает, если вы чувствуете, что вам мало просто мотоцикла, если вас тянет в горы, на воду, к оружию, не бойтесь этого. Не слушайте тех, кто крутит пальцем у виска и говорит, куда тебя опять несет. Вы не маньяки, вы просто люди, которые умеют чувствовать вкус этой жизни на полную мощность. Мы исследователи собственных границ. Мы проверяем, на что способен человек, когда он сбрасывает такого комфорта и выходит один на один со скоростью, высотой или стихией. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. Держите баланс, парни и девчата. На асфальте, на воде, в заснеженных горах и, главное, в своей душе. Пусть ваш ветер всегда будет Ford Wind, а техника никогда не подводит. Подписывайтесь на нас в соцсетях, оставляйте комментарии, кто чем болеет помимо мотоцикла. До встречи на дорогах и на волнах. Оставляю вас с отличной музыкой на Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1796 году родился Николай I, российский император с 1825 года. Когда у цесаревича Павла родился третий сын Николай, императрица Екатерина сказала приближенным: «Судя по необыкновенной его силе, он предназначен царствовать, несмотря на то, что у него есть два старших брата». Младенец действительно впечатлял. Ростом один аршин, то есть 71 сантиметр, и руки у него были, как у взрослой женщины, кричал младенец басом. Но никто не всерьез не предполагал, что Николай станет императором. Однако внезапная смерть Александра I, также внезапный отказ от престола другого брата, Константина, открыли Николаю дорогу к трону. Он был очень сложным человеком. С одной стороны, патриот, организованный и практичный человек. С другой, деспот по натуре и по привычкам. Никто ни в чем не смел соперничать с Николаем. И все быстро поняли, что надо просто преклоняться, и трепетали перед ним. Страна стала просто напитываться ложью, угодничеством и лицемерием. Во всех учреждениях и университетах господствовали казарменные порядки. Но не дисциплина и организация дела там процветала, а то, что называлось шагистикой. Инициатива подавлялась, за малейшее непослужение чиновники отправлялись в тюрьму, а студенты – в солдаты. В конце концов, страна перестала заниматься делом и принялась исключительно угождать прихотям вельможного самодура. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Radio, radio, best.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: «Высшая лига. Антология мирового рока».
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад и Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 6 июля 2026 года. В Москве отличная погода, светит солнце и, как следствие, поет душа. И, конечно же, петь сейчас будем и мы с вами. По крайней мере, деликатно подпевать. Ну, а подпевать мы будем озорным хулиганам из далекой Австралии. И имя хулиганам этим — AC/DC. Итак, год 1990-й. Ведь именно тогда вышел альбом, лишь одна песня с которого сразу все делает понятным и не требует далее никаких пояснений. Ну, посудите сами. —

Неожиданно для многих и многих, да как бы и не для самой группы. Успех альбома AC/DC Blow Up Your Radio, вышедший в 1988 году, дал музыкантам понять, что для их вроде бы и старомодной, а на самом деле никогда не стареющей музыки, вновь настало подходящее время. А раз так, то очередной альбом должен оказаться на порядок хитовее и успешнее, нежели предыдущий. И тут надо отдать должное братьям Янгам. Подготовка и реализация нового материала оказалась на такой высоте, какой ни эксперты, ни публика, по большому счету, от группы не ожидали. Прежде всего, фактически лидер группы, ритм-гитарист Мальком Янг, успешно справился со всеми своими алкогольными демонами, которые так отравляли процесс записи альбома Blow Up Your Radio и турне в его поддержку. Мальком был настроен постоянные нарушения со стороны своих братьев, продюсера Джорджа и гитариста Энгуса, на действительно серьезную работу. Первый этап этой работы, то есть написание песен, целиком лег на плечи Ангуса и Малькома. Фронтмен Брайан Джонсон как раз занимался своим бракоразводным процессом, и ему было несколько, не до написания текстов или вокальных мелодий. Впрочем, Брайан был откровенно рад такому повороту дел, и впоследствии сочинение песен AC/DC стало прерогативой именно братьев-гитаристов. Однако на сей раз сочинение песен стало больше, чем просто композиторской и отчасти аранжировочной работой. Как впоследствии говорил в интервью Энгус, цитата: «Задачей нового альбома было показать, что понятие группа AC/DC и понятие мощь являются абсолютными синонимами». Конец цитаты. Да. С такими амбициозным подходом и намерениями ошибки маловероятны. Мощности группе прибавила и перестановка в составе барабанщиков. Саймон Райт покинул квинтет после окончания мирового турне в поддержку альбома Blow Up Your Radio. Если верить остальным музыкантам AC/DC, расставание прошло мирно. Саймон престился вакантным местом в группе Dio, с которой и записал первый ее считающийся неклассическим альбом под названием Lock Up The Wolves, вышедший в 1990 году. Впоследствии он не раз возвращался в состав Dio, если не играл с одним из лучших американских наследников AC/DC, суровым квартетом под названием Ryan and Bucket. А вот замена Саймону вызвала натуральное восхищение в рок-н-ролле и не только. Впрочем, смешно и с немалым удивлением. Новым барабанщиком в ноябре 1989 года стал 43-летний Крис Слейт, до того работавший с не самыми простыми в музыкальном смысле составами, такими как The Firm, Uriah Heep и Manfred Mann's Earth Band. По утверждению Малькома Янга, Крис оказался в группе не просто так. Лидер AC/DC запомнил барабанщика по его выступлению в составе Manfred Mann's Earth Band в Австралии аж в середине 70-х годов. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Но громкая агрессивная манера Криса как нельзя соответствовала амбициям AC/DC образца 1989 года. А именно, вернуться на самые большие стадионы и вновь оказаться одной из лучших рок-групп планеты. Если даже не просто лучшей. Вернемся, однако, к списку песен альбома. Вслед за прозвучавшей в начале нашей передачи нетленки под названием Thunderstruck, на боевые позиции выдвигается еще один супербоевик от австралийских мастеров рока. И имя ему Money Talks, или Деньги решают, или, если угодно, Бабло рулит.

Несмотря на подобный замах, работа над альбомом началась скромно. И не в самом очевидном месте, а именно в студии Windmill Lane Studios в ирландской столице, в Дублине. И в компании исключительно Джорджа Янга. Почему уж столь незаменимый Гарри Ванда так и не появился в студии, неизвестно. Но и Джордж отказался от дальнейшей работы, сославшись на проблемы со здоровьем. Впрочем, из этой студийной сессии ничего особо путного не получилось. И работа над будущим альбомом The Razor's Edge несколько зависла. Впрочем, до момента поступления в кои-то веки оказавшихся добрыми советов от фирмы-издателя. И, к счастью, братья Янги пошли навстречу этому предложению. И таким образом продюсером альбома стал канадец Брюс Фэрбейн. А работа над альбомом продолжила студия Брюса под названием Little Mountain Studio в канадском Ванкувере. Понятно, что репутация Брюса казалась многим неоднозначной. С одной стороны, он вернул к жизни совсем уж растерявшихся американцев Aerosmith, спродюсировав их альбом Permanent Vacation, вышедший в 1987 году. С другой же, именно он ответственен за коммерческий звук массы арены рокового групп 80-х, начиная с соотечественников Prism, Loverboy и Honeymoon, и заканчивая монстрами софт-рока по имени Bon Jovi. Но ничего страшного не случилось. На первой же встрече с музыкантами AC/DC Брюс заявил Ангусу, цитата, «Я хочу, чтобы вы звучали так, как будто вам еще по 17 лет». Конец цитаты. Следовательно, никаких ограничений по энергетике звучания в студии на группу не накладывалось, а записать полученный большой шум с должной степенью чистоты — это было уже делом Брюса. Нужно ли говорить, что результат оказался воистину умопомрачительным, и даже только предварительный результат, а именно пилотный сингл альбома Thunderstruck, прозвучавший в начале нашей передачи. Сингл был издан 10 сентября 1990 года. Это теперь Thunderstruck признан в мировом масштабе одной из 10 лучших пьес AC/DC. Но тогда он вызвал настоящий шок. А все благодаря чему? А все благодаря тому, что в этой песне было сочетание настырного запева, громоподобных барабанов, кстати, часть партии бас-томов Крис Слейд сыграл руками, подобное потом постоянно проделал на концертах. Ну и также, конечно, не обошлось без удивительной и нетипичной технократичной гитарной партии Ангуса Янга. Кстати сказать, даже такой виртуоз электрогитары, как Джо Сатриани, до сих пор признается, что, цитата, «не понимаю, как Ангус это делает». Конец цитаты. Хотя эту партию Ангус придумал по его собственному признанию для предконцертного разогрева рук. Что ж, а мы с вами, дорогие, прямо сейчас разогреем наши уши под еще один бодрый номер с альбомом под названием «Fire Your Guns».

Даже одного только сингла Thunderstruck было бы достаточно для громкого успеха альбома The Razor's Edge. Однако явление альбома публики 21 сентября 90 года вызвало подлинную радость у всех родителей, как теперь выразится, классического рока. Совершенно прямолинейный и напористый блюз-роковый трек под названием Fire Guns, только что прозвучавший в эфире, и очевидный хит альбома за номером 2, прозвучавший в начале передачи чуть ранее под названием Money Talks, оказались еще двумя номерами, забирающимися в голову слушателей всерьез и надолго. И Money Talks 8 декабря стал вторым синглом альбома. Не намного хуже оказались пьесы под названием Are You Ready? Это третий сингл, вышедший 28 марта уже 91 года. Мы обязательно прослушаем его в конце нашей передачи. Также на альбоме содержится злобноватая и запоминающаяся песня под названием Got You By The Balls. И малосприфанкованная, что крайне типично для AC/DC, пьеса под названием Rock Your Heart Out. Даже текстовому скандалу нашлось место на альбоме Razor's Edge. Номер под названием Mistress for Christmas повествует о внесемейных неурядицах будущего президента США Дональда Трампа и актрисы Марлы Мейплс. Титульный же трек удивил экспертов нетипичным для группы серьезным текстом, сообщавшим о том, что, невзирая на весь мировой оптимизм грани 80-х и 90-х, человечество вряд ли ждет радикально лучшее будущее. Собственно, альбом The Razor's Edge хорош не только набором первоклассных песен и непривычным для группы прозрачным и объемным звуком. Это была главная рок-работа зари 90-х, доказавшая всем и каждому, что традиционный рок жив и здоров, невзирая на пышный и в основном визуальный, читай глэмовый, рок-разгул предыдущего десятилетия. Успех альбома был потрясающим. На сегодняшний день он получил 5-кратную тиражную платину в Австралии, Канаде и США, а также 2-ную платину в Германии и Швейцарии. Чартовые успехи тоже внушали уважение. Первое место в Канаде, второе в Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии и США. Правда, только 15-е в Великобритании, но это тоже неплохо. Сингл Thunderstruck также побил массу рекордов в Австралии, он стал 10-кратно пластиновым. Более 700 тысяч проданных копий. А в США Miles не дотянул до двойной пластины с продажами около 1 миллиона 800 тысяч экземпляров. Однако реакция экспертов на альбом The Razor's Edge была и осталась странной. Заокеанские журналисты до сих пор характеризуют альбом фразами вроде «ничего особенного» и «явно не Back in Black». А свежая на момент выхода альбома рецензия британского журнала Kerrang за номером 308 от 22 сентября 90 года и вовсе гласила нечто странное, а именно: альбом демонстрирует, что сама концепция AC/DC как единой группы плохо стыкуется с ее возрастом. Конец цитаты. Да и оценка, поставленная журналом, составила всего лишь 3 из 5 возможных баллов. Однако все вышеперечисленное в части рецензии никак не могло помешать успеху альбома и воистину могучему мировому турне в его поддержку. Однако об этом и многом другом в нашем следующем выпуске. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига на волнах Моторадио». Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера. Real rock music.

0: Trust Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: commerce et associatif.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
2: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. 1999 год, и именно о нем сегодня пойдет речь. Первое и, как всегда, о хит-параде Франции. Как часто говорят, в частности в спорте, повторяя предыдущие ошибки, франкоязычным исполнителям высоких результатов достичь не удалось. Причин много, и перечислять я их не буду. Но все же для Франции этот год стал временем удивительного музыкального разнообразия. На сцене гремела электронная музыка, а шлягеры, которые знала вся страна, соседствовали с классикой и кельтскими мотивами. Джонни Аллидей выпустил «Song for Song», получив свой первый бриллиантовый диск. Прорывом стали пластинки «Коладжеро» и «Изабель Буле». Приступим. Первая неделя – «Белль» из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Вторая неделя – за бретонской рэп-группой с кельтскими мотивами – «Манау». Следующая неделя первого места французского хит-парада – за американкой «Шер» с песней «Believe». Которая получила в дальнейшем свою первую статуэтку Грэмми за этот суперхит в 2000 году. Но с 30 января 1998 года французская певица Летиция Сереро, более известная под псевдонимом Ла Руссо, поднимается на первую строчку хит-парада на целых 12 недель со своей кавер-версией песни «Tu m'oublieras». Немного из истории песни «Tu m'oublieras». Напомню, это кавер. Оригинальная песня называлась «You Will Forget» и была записана певицей Ирмой Джексон еще в 1979 году. Позже, в 1980-м, французская певица Режин сделала свою версию, но именно вариант «Ла Руссо», наполненный современными аранжировками и элементами скета, джазовой импровизации, принес композиции всемирную известность. Слушаем! «Tu m'oublieras» в исполнении Ла Руссо.

как я уже сказала, многие лидерские и первые позиции французами были проиграны. Так, лидером продаж по синглам и две недели первого места хит-парада занимает песня «Baby One More Time» от Бритни Спирс. У Бритни лидерство на 9 недель забирает французский певец Мусс с хитом «Au nom de la rose». Идея песни возникла из весьма необычной концепции. Взять знаменитую тему из фильма «История любви», написанную Фрэнсисом Лэйем в 1970 году, и добавить к ней совершенно нетрадиционные слова. Контраст между нежной романтической мелодией и провокационным текстом произвел мгновенный успех. Первое место французского хит-парада. Мусс. «Au nom de la rose».

Тюне мапале сели там. Ты не оставил мне времени. Песня Дэвида Аллидея из его альбома 1999 года «Un paradis, un enfer». Дэвид написал эту песню в соавторстве с Лионелем Флорансом. Она продержалась одну неделю на первом месте во французском чарте синглов и одну неделю на втором месте в бельгийском чарте франкоязычных синглов в 1999 году. Сингл разошелся тиражом более миллиона копий и получил премию SACEM как популярная песня года. Она посвящена болгарскому деду Дэвида Аллиде, Жоржу Вартану, отцу его матери Сильви Вартан. «Окно в Париж» на Моторадио представляет «Tu ne m'as pas laissé le temps» – «Ты не оставил мне времени».

«Tombe de la chemise» – знаковая песня французской группы «Зебда», известна своим энергичным сочетанием рока, регги и латиноамериканскими мотивами. Выпущенная в качестве сингла, эта зажигательная композиция стала культовым летним хитом во Франции, возглавляя чарты 3 недели подряд в июле 1999 года и разойдясь тиражом более 1 000 000 копий, получив бриллиантовый сертификат. Название группы «Зебда» — это остроумная игра слов, основанная на арабском слове «масло» — «Зебда». Отсылка к французскому сленгу «бёр» — североафриканского происхождения, отражающая мультикультурную идентичность группы из Тулузы. Музыкальное сопровождение песни представляет собой динамичное сочетание поп-рока, регги и латиноамериканских ритмов. Отличительный танцевальный грув и характерный для группы миди-акцент способствовали широкой популярности и оригинальности композиции. Песня передает идею многокультурной Франции, созвучную духу черный-белый араб, который воспевался во время победы Франции на чемпионате мира по футболу 1998 года. «Окно в Париж» предлагает группу «Зебда» и их песню «Tombe de la chemise».

На смену «Зебре» на месяц приходит сингл «Blue» или «Дабади». Это название дебютного сингла итальянской команды «Эйфель-65». Группа работала в стиле евроденс. В чарте American Billboard композиция достигла 6-й ступени и стала всемирно известным хитом. А в конце августа и до конца года, то есть 29 недель, песня в стиле «Мамбо» «Мамбо номер 5», исполненная Лу Бегой, прочно удерживает пальму первенства. Вот так выглядел список синглов, которые занимали первые места Франции в 1999 году. В анонсе передачи я говорила, что прорывом этого года стала пластинка «Au milieu des autres» среди других «Калоджиро» и сингл «Je t'oublierai, je t'oublierai». «Я забуду тебя, я забуду тебя» Изабель Буле. Давайте более подробно я немного об этом расскажу. Калоджиро и его альбом среди других «Au milieu des autres» — это дебютный сольный альбом французского певца и композитора Калоджиро, ознаменовавший начало его успешной карьеры после ухода из группы «Les Charts». Альбом сочетает в себе элементы рока и французской эстрады «Variété française». Моторадио и «Окно в Париж» предлагает из этого альбома трек номер 3 — «Dire» — «Сказать». «Сказать». Черкнуть, пересказать. Неужто все таить нельзя ни дня? Сказать, в чем страшно сознаться? Потом простят ли за прошедшее меня, коль правду говорю? И кто-то верит, что словом можно вылечить любую рану. Синяк, что время не сотрет.

Песня «Житумлеге, Житумлеге» — это одна из самых известных композиций канадской певицы Изабель Буле. Она входила в ее третий студийный альбом 1998 года «Этет д'Амур». Авторами текста и музыки выступили Люк Пламандон и Рикардо Качианте, авторы «Нотр-Дам де Пари». Песня была номинирована на премию «Популярная песня года» на 20-й церемонии вручения премии «Феликс Awards». Песня «Житумлеге, Житумлеге» представляет собой пронзительную балладу о мучительной попытке забыть ушедшую любовь. Лирическая героиня дает себе обещание забыть бывшего возлюбленного, но каждый предмет, место и даже случайные звуки вокруг нее неумолимо напоминают о нем. Изабель Буле. «Житумлеге, Житумлеге» «Я забуду тебя, я забуду тебя».

Милен Фармер и ее песня 1999 года «Амстрамграм». В песне исследуются темы доверия, секретов и исповеди с использованием языка психоанализа. Название «L'Amstramgram» — это остроумная игра слов, основанная на классической французской детской считалке «Амстрамграм», похожей на «Ини-мини-мини-мо». Фармер заменила «ам» на «лям», что означает «душа», добавив песне духовный и психологический подтекст. Текст песни изобилует каламбурами и двусмысленностями, что создает откровенно сексуальную интерпретацию. Звуковые ассоциации и игра слов намекают на оргазм и сексуальное проникновение, придавая тексту эротический, но в то же время элегантный характер. Во Франции сингл имел огромный успех, достигнув второго места в чарте топ-50 и третьего места в радиочартах. Песня также добилась успеха в других регионах, войдя в десятку лучших хитов в бельгийской Валонии и попав в чарты России и Восточной Европы. Милен Фармер, «L'Amstramgram».

В завершении сегодняшнего выпуска из разряда достаточно молодых французских певцов, авторов песен и музыкантов Матье Шедид, более известный под псевдонимом М, относится к роковой линейке. Альбом 1999 года был описан критиками как сумевший объединить удивительное разнообразие музыкальных направлений в единое целое. Другой рецензент описал альбом как звучащий, словно французский Ленни Кравиц, и отметил винтажное звучание и текстуры 70-х. GDM – это заглавная композиция из его одноименного альбома 1999 года «GDM» и одна из самых знаковых песен. GDM – это игра слов на французском языке, поскольку «M» – «любовь» произносится точно так же, как псевдоним певца «M». Во многих треках используется подобная игра слов, характерная для французских песен, но особенно ей богато творчество «M». Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. М. GDM. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

We're gonna ride tonight. Your angel eyes are shining bright.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.